0: Говорит станция Ливерпуль 815. Прием. Слышит меня там хоть кто-нибудь? Слышит меня кто-нибудь? Ответьте. Ответьте, прием. Прием. Говорит станция Ливерпуль 815. 815. Прием.
1: И per Liverpool già star.